0: Они с Грибковым в пижамах бежали. Я их до самого Грибковского дома проводил. Даже плащ там. Она маленькая, волосы короткие, глаза во. Смотрит не по-нашему. Все прям как ты рассказывал. Тут меня и сразу осенило. Она...
1: Кто быстро расскажет 120 раз подряд и повторит в конце еще 150, тот может стоя на крыльце, когда кому не лень, петь в цикады целый день.
2: Как бывает на самом деле, а когда вы знаете, как бывает на самом деле, когда можно придумывать сказку. В самом деле.